ответ со всевышними промотивами Ассистанту Сваку Насад Уза Эмор Натрал. Эмор Натрал Шире. Наверное, произвестия Али Лакал. И были Эмор Шире Макаса Аттахан Эмор Псире. Он фир как и фатфатин и Аттахан Эмор Псире Парад Алиман. А, for example, Бахмурка, Айханака, Одруга Дютанга, Белуга, Аттахан Эмор Псире Сирок Невемака. Удар Лавоста. Не то же, пая мунту камеру бей, и пусть тарега ба мору сливима афетаду. И дома кансуа мадя. И да пусть дяре пау адугус

Ну, Петя, Саша, слушай, промотай мне. А в связи с тобой, вот у нас это уже морг на трау. Морг на трау, что ли? Наверное, это единственное, а не локал. И были, а морг, что ли, не локался. А там морг, что ли? А у меня фир, как и не фат, и а там морг, что ли, пара там лима. А, for example, Бахмурка, Айханека, оба друга из Ватанга, Белуга, а там морг, что ли, не вымака, ударла вот. Не то было, пая мунту камеру бей, и после того, как я мору с ним афетаду. И дома, как я сказал, я. И я просидел, я пау, адрус,